0: Il vous reste 5 secondes. 5, 4, 3, 2, RDOA.
1: Prenez les copies!
2: Где блатные там я? Все блатные дольма я. Жулик будет продавать, а я буду продавать, мама.